0: таана маанна алерпаллиалаттаартуингиу тугиса сисикуваллиалертунилу аксиуну укиаксаарсу тиллаттаартуи яату иккааваллугу ай
1: ингуллай тагиалтугалуауна
0: силлибаан сили теймейлаага окаккаагу пигиалагатаартиллу татаатсумана тааккуа таяттуиннерни аани яутилориа қараоқатсик теймали тааккуа парнаутигисимаяси амисукалла амисуалуваллайгалуармата таппунга илигумаяксинник нуисаттилаунгиласи ила аёрнерсилаарума таанна ила парнаутигисимаяси
1: атаусэрми уктуарсималааруалуартугу тайналафукки тапаартигиявут микилуакааллакпата тайна кингул кингуллерпаа хуянаалилаорто наамматагу таакква нипилиортаву наамманнераартавлутик хуянаалилаортаву
0: таймали маанна тайна парнаутигисимаями нералуаси атуккани атукайнеруннарписикку илиллингиттутуа
1: таймналлиангуалуармага пуигоққалериллугуаси ате налиангуло лаумага парнаутигилаартаву иққауматсиа гуннермигакку инмаанна
0: амисуалугоруанкуа
1: Kattein aku loh. Nah, kau nak? Nih kerja lor. Jadi mula tu. Pernah tu kita tu ini, tu ni tu galah. Ila, ah, kalau yang semalam tu sendiri, tahun ngolok, tahun ngolok kau tinasi. Ila tu kau nanti ramai sih. Ini galah. Kesian, atau nasi atau ya, kalau tahu

0: את תהיה עכשיו מקום מתה, תהיה לו עכשיו מחיית המקום חבלון הענות, תהיה פעל האופתונות, אקשרח זו ענות לו. המלות היית כבר חתיק תדין להרפך מאחתי, תהיה כאן יקד לוין, תהיה כאן נתאור, עד ג'ינין נדעמי שונית, פיתח אחתונה, או נתקעמין נדלו, חתיק תדין מיותר לאופתונות. там Captain George Cormor taken ахвих мэхтэлгүү так кочигвахшиг анаа чэрбүгөтэр чэрблүү тэйтэл хатаалог матин амишоник атчингва хангиттук атчахангиттук кисэме атаас чэр дахтарма каджуу атчэ такудитэн нагаоп пара анаа чэрлахтарма чигвахчэриарма аджингали аммисууплугу писимайяга тайкани хатиттарин мисиллугит
1: такко маанналисаажиссарнгэ матаджингуа тангаккуатилуртаоқатталуурсам аннэрмангаа тилангеққаумавигин
0: иннуулаоқкиннангаатилуртаоқаттарникуалуи тамаккуа аммисуут тайкани хатиттаринни кей фолэтэн ахвернэртиллугит камаккуалитин гоминнаагут аджилиортаа хаттагиллаартут иксэрхтаанэлло хавги маякка наммилэрли таккусимаякка кичиани тайккори уоннит ангаюклиугэ илаатито хаммаре кичиани ананаккиарилаартамниллуатаарсиарилаартамниллу кусаамаплуги атчигилло тусаамаплуги таманнайли тарсеқаттарпунга аттитоқарник амиссуник
1: таманнали темаак аттингуатоқитаакку илинниарутуусиннаарнеэрлуги тема пиваллайга бигиттакуяоқаттарлутик накингаарникууниттинниат имаак такуссаутиттиканнеқаттарлутит канорли таманна илинну пиммариутигива темаак таманна камагиеи таджингуа тоқарник накингаарсаманаттинни тукиситтиканнерасуттиллутин
0: биммари йорли уванга уванну тамаккуа сивулерпут накингаалаорнермагаата аджигииннитуминнаармата тааммали анаанагилаортара анаанага анаанатсиарилаортара унангат кингарниннаарникууннерлугит саллимит анана матааккуа анаанагилаортарма иллангит атаатагилаортарма ли иллангит натсилинниннаарникууплугит таима наннимиа иллахаарутииаппиго тукисиваллианчутигилаорпара чунаарбаананага анаанагилаортара укунига иллахартувинех уагулли натсилинмиутигут паанна натсилиммит иллахаартугут соқло тукисинчутигилуалаорпара кэннаатаатиарилаортара кигуартигиплуго аантэн катчу чугаватта арнахалхалаортоқ таппикани арвиликчуарми куугаартугми тачумига итимангнаорлаортуми таматча тамаккуа тукисиваллианчутигилаорпакка канноқ илагииннермагаата иннуи
1: тамакко сунатуиннит атчингуат атчингуаллунит униккаатоқииллуунниит иинуи қавайимаяттоқангит тамаккунунга нуатаувалермиммата тусерсаути таугуннақаттартути қарасаоятигут компьютер нақартаужукку қанорли таманна исмагивиу
0: итэппа қаритауятаапку атаппатуумата атоқлутиго тамаккуа сивудивут сугерилаормагаатананиилаормагаата тукисиюмнарутигиявут илинниарпинни илинниартаагуиммата инуи хауйимаяттоқангит укуапиттутигиплугиуюк саойоқ таамма инуи хауйимаяттоқангат пеқуяниинниммат гавамент пеқуяқутигинни илинниартаагуиллуни амма уқанимаагуқангиллуни инуит уқанимаа уннагаагуиммата кисиами иммиутиккуайяаккут аммало духаусиккут тукисиатсукитаагуммата таппа deko yani lo inuk dokai kiu lipte sakni yo alo plotik deko yani madi yani kiti akse mangitu alo ango na chung na mo chuna ti na chung tama kunga inu in deko yani sakni naksa umata madi yani kat luna sak akit tangin yung ane
1: ita kunengali ajingo at kanak ima kime ko akatatilo tit tika magibali alo gillo ilang ikaw ma nakatalo sa yu iso lo o kakao gabita mako ikaw ma juto akong nakatang tela at jingo ang uyuit wate akong nasa galo at ilo ga aso ime ilak ime tulo to ilan na siyo ng umat ikaw katalo to sa umayo tita ima
0: iso kay ma numaling me kagok sa ngin na ma kaya ni nunain nak ni inuulak sunga nunain nak ni lo inuuluta kisi ni tinyasu yokto ni ukiokarak sunga itlok juha ni luriyasung ni takuyake urisala wa ma kablu nanik lu takuyake sunga umijia lui akhnangudu kijia lui kaknaktu arak ni pukistade arui lu kaktia narak suti New vested lo is a masalo koi bluri. Tamajalo akua adjigi to me and no axema yukta ahnai. Sunava nayai. It's a rahdu it lo. Tamajatamakua ujurina kapia blu it lo.
1: Anna Andre Totut to Saka in the Satavan Igligats and Muto, Yokajingo to Kanik Tema, Pilgri Valiatilu. Mana Nokas is sitting on a Massiko Jogota, Nakoming as they call now Lako Yuit to Sako Yuit Lokopo, Utilami got the canoeing in Migota. Would Lomi look at their nerves?
2: Would like good silly silker to me people. Sana jau balela tu nuna bimi nutangu nak pang ikum makuti ugumang ni atau selalu majuni inu nuna mina kuti kejau tu tak kuti tak ku 3000 kilowatt mixing ini hatu anu kui mau pau ti kuat tami Quebec mila tak ku 2050 aku kuti kipat uksualu tu ina tok tu ni ikum makuti kaku jigun ni mata nuna bimi kesini nuna lili magalat cengitnya Uksualu tu ina tok tu ni ikum makuti lain. Kau sentegun na tak kuti awlat si jengawa tu sak tu lagi ni mutu kalau tu teman na ika jauh tak cian ya tu.
3: Teman na pimak lagi alu. Tak ko nuna lit utak kayu itat seminga. Pibal leh kuti hal lagi langalik mata tak ko ina kalito patu nuna liu iloani. Kina ayak kuti kurt kisiani ammalu tak ko apina surat seit nui palialalak mimata.
2: Että kun nämä nereutu sana jau niin ni pijari rajari nga uki atsa 2027 ammaluttau atulluttaulun 2029 rulongun niin ngani nuta hangata juu me takkivi nga kangat sinä me pijari rajari jo teimallu hamanettua me sivulla pangulautu ipatsa tikittu tik ullakut tako tikipalleja juu kimekko hattalautu nuta me utakkivi me Calm air, takolo, labbigini at tamini pinasuwa ko si limang akit suyo. Tanaulat siya nga tatungulia, Francis Upayak, ukalautok, Upayuak, tanaw kalautok. Nuta ngusuko kasi Jane yakto.
4: Sekin yakto, kang nalang mataing may gupela yuko. Amani, inoko na, inumeni ingilutik. Isuak tu yo nelang lang le wheelchair mi help to galui bela yuk ko tang nelang mata
2: tim hatungwa hamanak to mi o kala to sunglu nuna le pau je o hanga ta yo mi utak be ngan o to ja to mina
4: check in yak to
0: iling ne akin nang lu ki meimi
2: Tako ang ngiti mata mami na ukala ukala ukto tana nuna lipaw jam ukto jala ukto amalupito kami piu na sa laki tana kingo ba ukain na lila ukto sunak ko ta pidyo tigil lugit amanu tau tana pitu kau jok suatak tau luni pina suaku singani sibul lepa July amanu